0: телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре усилили проверки водителей средств индивидуальной мобильности. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. На Итурупе открыли центр водных видов спорта с уникальной программой погружений. В областном центре усилили проверки водителей средств индивидуальной мобильности. Первый совместный рейд провели сотрудники госавтоинспекции, представители кикшеринговой компании и Центра управления городской мобильностью. В центре внимания самые распространенные нарушения – езда вдвоем, перевозка пассажиров, пересечение пешеходных переходов без спешивания и использование электросамокатов несовершеннолетними. Отдельно проверили владельцев мощных СИМ. Для их управления требуются водительские права, в ином случае электросамокат отправляют на специализированную стоянку. Подобные рейды в областном центре теперь планируют проводить регулярно. Губернатор Валерий Лимаренко провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Участники рассмотрели состояние соответствующей защищенности объектов здравоохранения и культуры. По итогам обсуждения даны поручения, направленные на повышение уровня их безопасности. Также приняты решения, которые позволят улучшить взаимодействие руководителей учреждений, персонала и правоохранительных органов при возникновении угроз. Отдельное внимание на встрече уделили профилактике распространения идеологии терроризма среди иностранных граждан. Как отметил глава региона, обеспечение безопасности требует постоянной работы. При этом важно не только совершенствовать техническую защищенность объектов, но и выстраивать четкое взаимодействие всех служб. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. По словам депутата Государственной Думы Георгия Карлова, нововведения обеспечат защиту общественной безопасности и экономических интересов страны. Так повысится целый ряд государственных пошлин в сфере миграции. Пошлину за оформление российского гражданства увеличат в 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание в 8 раз с 2 до 15 тысяч. Оформление вида на жительство в 5 раз с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Вводятся и новые виды пошлин. При замене вида на жительство иностранцы заплатят 6 тысяч рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание обойдется в 5 тысяч рублей. На Итурупе открыли центр водных видов спорта с уникальной программой погружений для сертифицированных дайверов и ознакомительные для туристов, а также обучающими курсами для новичков. Сейчас проект работает в демо-режиме. До 2030 года планируют создать полноценный дайвинг-центр. По мнению специалистов, это должно способствовать привлечению туристов в регион и повышению инвестиционной привлекательности Курил. Российские школьники завоевали 4 золотые медали на 58-й международной химической олимпиаде в Ташкенте. Один из участников сборной Российской Федерации стал абсолютным победителем. Всего событие собрало больше 360 учащихся из 93 стран. В завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 25. На этом все. В студии была Дарья Пешенова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Датова.
1: Существуют напитки для бодрости, существуют для настроения, и есть, конечно, в каждом офисе тот самый чай, который заваривают, потому что, ну, надо же с чего-то начать решать уже все вопросы,

Проблемы. Иногда помогает, кстати, даже раньше первого глотка. Какие бы чит-коды для мотивации в первый рабочий вы не использовали, главное, чтобы помогало. Ну и для рабочего ритма. Ой, какую вкуснятину сейчас поставлю. Ловите, сохраняйте.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru. Сегодня 20 июля. В Ахе дождь, плюс 21 градус. В Тымовском плюс 24. Погода ясная. В Смирных, а также в Углегорске сегодня солнечно. До 15 градусов тепла. В Тумари, Невельске, а также в Хомске. Осадков не будет, плюс 22. В Чехове сегодня ясно, плюс 19. В Северо-Курильске возможен дождь. 12 градусов выше нуля. В Курильске плюс 23, без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не будет. Максимальная температура плюс 28. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы.

надписи. На перерыв у нас потихоньку заканчивается, но продолжается лето. Единственное время года, когда человек способен полчаса искать место для парковки, чтобы потом пройти 10 километров пешком по пляжу, ну и сказать «хорошо прогулялись». Ну и мы рады сегодня полдня вспоминать минувшие выходные, они удались. Кто обгорел, не беда, ребята, я думаю, оно того стоило. Ну а летний плейлист далее подарит нам луну, причем сиреневую.

0: новостное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: Куда уж еще жарче, спросите вы. Но это действительно была Шакира в эфире Первого областного. Далее будем украшать ваш понедельник хорошими треками и дальше. 14.00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Пациентов эвакуировали из-за пожара в Сахалинской областной больнице. Кампус «Сахалинтех» готов уже наполовину. Коммунальщики промыли 6 километров сетей. В Сахалинской областной клинической больнице произошел пожар. В процедурном кабинете на потолке загорелся светодиодный светильник. Сотрудники медучреждения оперативно сообщили о происшествии в экстренные службы и организовали эвакуацию. Из здания вывели 49 человек, в том числе 33 пациента. По данным регионального управления МЧС, пострадавших

0: Сахалинтех возводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным. Он станет современным пространством для учебы, науки и жизни. Специалисты РВК «Сахалин» за неделю промыли 6 километров водопроводных сетей, устранили 3 утечки, отремонтировали 5 колодцев и выполнили профилактическую очистку 125 метров канализации. Кроме того, коммунальщики восстановили пожарный гидрант, обслужили еще 3 и привели в порядок несколько объектов благоустройства. За это же время диспетчерская служба обработала 46 обращений жителей по поводу засоров канализации. В ресурсоснабжающей организации напоминают, чаще всего причиной становятся влажные салфетки, средства гигиены, пищевые обходы и другой мусор, который не должен попадать в трубы. На Итурупе открыли центр водных видов спорта с уникальной программой погружений для сертифицированных дайверов и ознакомительными для туристов, а также обучающими курсами для новичков. Сейчас проект работает в демо-режиме. До 2030 года планируют создать полноценный дайвинг-центр. По мнению специалистов, это должно способствовать привлечению туристов в регион и повышению инвестиционной привлекательности Курил. Померанский шпиц по кличке Твинки попал в Книгу рекордов Гиннесса. Собака 10 раз подряд прыгнула через кольцо, сложное из рук хозяйки, всего за 7,48 секунды. Теперь Твинки и ее хозяйка собираются осваивать новые труги и готовятся к следующим рекордам. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 25 градусов, переменная облачность. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Ну что, друзья, бензин у нас снова дорожает, зато, да, я действительно попытаюсь найти плюсики, зато теперь каждая поездка начинает ощущаться как путешествие небольшое. И маршрут дом-офис становится почти как дорогая экспедиция. Что-то в этой новой лакшери жизни есть, конечно. Даем отпор кризисам любого рода, держим планку здорового пофигизма вместе с радио СТВ.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: При любой температуре, в любом состоянии, мы должны рассказать вам новости спорта. Владимир Литвинов здесь героически готов поделиться всеми итогами всех чемпионатов. Здрасте, здрасте.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Екатерина. Слушайте, в этом выпуске сборная Испании второй раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу, в финале одолев Аргентину. ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира. Это не Лионель Месси. Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в шведском Бостоне, выиграв первый титул в сезоне. Спартак из Костромы возглавляет чемпионат России по футболу в первой лиге после двух туров.
0: На старте!
2: Итак, сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. В финале 23-го первенства планеты испанцы в дополнительное время одолели действующих обладателей титула команду Аргентины со счетом 1-0. На 93-й минуте у аргентинца был удален Энцо Эрнандес, получивший вторую желтую карточку. У красной фурии на 106-й минуте победный мяч забил Ферран Торрес. Впервые испанцы стали чемпионами мира в 2010-м, когда также 1-0 в дополнительное время обыграли сборную Нидерландов. Напомню, что испанцы также владеют титулом чемпионов Европы, завоеванный 2 года назад. Международная федерация футбола назвала лучшего футболиста по итогам чемпионата мира. Им стал центральный полузащитник и капитан сборной Испании Родри, который провел на турнире 8 матчей и не отметился результативными действиями. Награду лучшему голкиперу получил его товарищ по команде Унай Симон, который пропустил 1 мяч в 8 матчах. Лучшим молодым игроком Мундиаля признан центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром первенства и получил золотую бутсу. Напомню, на счету француза 10 забитых мячей, 4 голевые передачи. 16-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в шведском Бостоне. В финальном поединке он нанес поражение действующему победителю этих соревнований, итальянцу Лучано Дардери, со счетом 6-4-6-3. Для Рублева титул в Бостоне стал первым в текущем сезоне и 18-м в карьере на турнирах ATP. Ну а в чемпионате России по футболу в первой лиге состоялись 8 матчей второго тура. «Спартак» из Костромы на выезде победил «Сочи» со счетом 2-0. У гостей дублем отметился форвард Амур Калмыков. Нападающий за 2 тура забил уже 5 мячей. Его команда, набрав 6 очков, лидирует в турнирной таблице. Также 6 баллов у Нижнего Новгорода, который лидирует в турнирной таблице, который в Набережных Челнах обыграл «КамАЗ» 2-1. Столько же очков еще у 2 команд. Столичная «Торпеда» дома нанесло поражение ульяновской «Волге» 3-1, а московский «Велес» на своем поле одолел «Челябинск» 1-0. В остальных матчах «Арсенал» в Туле уступил нижнекамскому «Нефтехимику» 0-1, «Урал» в Екатеринбурге разгромил красноярский «Енисей» 3-0, «Текстильщик» в Иваново сыграл в ничью 2-2 с «Уфой», а «Шинник» в Ярославле победил «Ленинградец» 2-0. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы!
0: На старте на радио АСТВ.
3: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была. А я мужу даже в жару или в зимнюю стужу. Только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: Расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, в Северо-Курильске ожидаются небольшие осадки в виде дождя, 11 градусов тепла. Далее по городам завтра везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ахе, Тымовском и в Углегорске завтра плюс 19. В Смирных, Невельске, Хомске, а также в Курильске плюс 24. В Томари около 20 градусов тепла, в Чехове завтра плюс 22, тоже без осадков. В областной столице этой ночи плюс 17, завтра днем максимальная температура 28 градусов тепла. Без осадков, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы сели с женой на кухне поговорить.
3: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
2: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Запах пыли. Это мне напоминает о том, как я играл с братьями и сестрами на пляже с песком. Ну, на самом деле, Дмитрий, мне кажется, вам очень легко можно снова поностальгировать и вспомнить данный запах. Достаточно, ну, месяца три дома, наверное, не убираться, и как раз-таки этот запах снова появится.
0: По будням с 7 до 11 утра. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Искусство тоже умеет быть летним.
2: Картины тоже иногда проходят своеобразный ретрит. За каждым восстановленным полотном целые истории, исследования и кропотливый труд реставратора. Выставка «Восстановлению подлежит» в Сахалинском областном художественном музее покажет, что обычно остается за кулисами музейной работы. Посетители увидят отреставрированные произведения, архивные материалы, фотографии этапов восстановления и узнают, как именно предметом искусства возвращают прежний облик. Выставка «Восстановлению подлежит» работает до конца лета.
1: Двигай летом, не сиди дома.
2: Рыбалка – это не только про улов. Это про ожидание, тишину, азарт и особую атмосферу. Именно эти тонкости раскрывает новая выставка «Рыбье дело», которая проходит в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Экспозиция посвящена Дню рыбака и объединяет прошлое и настоящее островного промысла. Посетители увидят старинные снасти 19 века, остроги, деревянные поплавки, самодельные крючки и блесны, а рядом современные спиннинги, эхолоты и приманки. Наглядная эволюция инструментов рыбака заставит по-новому взглянуть на любимое хобби. Особое место занимает и личная история Антона Чехова, который тоже был увлеченным рыболовом. Идем на выставку «Рыбье дело» в Литературно-художественный музей Чехова. Подробности и расписание работы на сайте «Культ Сахалин».
1: Культурный маршрут лета.
2: Чтобы совершить путешествие на 1000 лет назад, машины времени не понадобится. Достаточно заглянуть в областной краеведческий музей. Экспозиция «Поиск утраченных миров» стоит вашего внимания. Здесь собраны редкие артефакты древних народов Приуралья, загадочные бронзовые фигурки животных, птиц и мифических существ, созданные более 1000 лет назад. И главный сюрприз – рядом представлены находки с нашего острова, которые позволяют увидеть, как перекликались культуры людей, живших друг от друга за тысячи километров. Древние артефакты, немного археологии, тайные и настоящие исторические открытия – все это найдете в экспозиции «Поиск утраченных миров». Подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: Двигай летом на АСТВ.

0: 8:38 на часах. Всем зеленых светофоров сегодня, всем закрытых, удачно завершенных дел. И прогноз погоды, вот он у меня в руках. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, в Александровске, Сахалинском погода ожидается ясная, плюс 19. Далее по городам везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Нугликах и Макарове завтра плюс 23. В Поронайске, Долинске, а также в Охотском до 26 градусов выше нуля. В Красногорске, Малокурильском и в Южно-Курильске плюс 21. В Аневе и Корсакове также без осадков плюс 24. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17. Завтра днем максимальная температура плюс 28 без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
6: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
3: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Эскимо, коровка из кореновки, пломбир в шоколадной глазури. 134,95 за 70 грамм. Лапша шин-рамин говядина. 109,95 за 120 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
6: Параноский молокозавод.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В эфире «Дорожная сводка». Напомним водителям областного центра, что на улице Чехова для проезда автотранспорта закрыт участок от улицы Антона Баюклы до улицы Асахикава. Ограничения данные продлятся ориентировочно до 15 августа. Просим автомобилистов быть крайне внимательными на данном участке пути, особенно в темное время суток. Снижайте скорость, строго следуйте временным знакам и не игнорируйте, пожалуйста, защитные барьеры. Минувшей ночью здесь произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль улетел в канаву, ранее вырытую сотрудниками коммунальной службы на месте ремонта на сетях. Будьте, пожалуйста, внимательны.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Daft Punk и Pharrell Williams как раз из тех, кто никогда не надоедают, и они говорят «Get lucky», пусть сегодня всем повезет, чем бы вы ни занимались в Сахалинской области, напомню, уже 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежими новостями в нашей студии Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В южных и центральных районах Сахалинской области завершили текущий ремонт дворовых территорий. В Тамаринском районе на финишную прямую выходит ремонт моста через реку Новоселку. Несанкционированную свалку ликвидировали в Стародубском. В южных и центральных районах Сахалинской области завершили текущий ремонт дворовых территорий. В порядок привели свыше 26 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В Министерстве ЖКХ отметили, что в некоторых районах объемы ремонта превысили запланированные. Так, в Южно-Сахалинске обновили почти 11 тысяч квадратов вместо 7,5 тысяч. В Тамаринском и Невельском районах показатели также значительно превысили план. Сейчас ремонт продолжается в северной части острова. Жители могут оставить заявку на обновление дворов через администрацию своего муниципалитета, горячую линию ЖКХ или платформу «Сахалин онлайн». В Тамаринском районе на финишную прямую выходит ремонт моста через реку Новосибирск.

0: В селе Стародубском вывезли несанкционированную свалку, которая образовалась на улицах Рыбных или Рыбной и Лесной. Там скопились старая мебель, строительные материалы и другие отходы, которые не относятся к твердым коммунальным. В администрации района напомнили, что региональный оператор не вывозит такой мусор с контейнерных площадок, поэтому его необходимо самостоятельно доставлять на полигон или заключать отдельный договор на вывоз. С начала года в муниципалитете выявили уже 174 подобных нарушения. За создание несанкционированных свалок предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. В селе Ныш Ноглинского района пожарные потушили летнюю кухню. К моменту прибытия спасателей огонь охватил 12 квадратных метров и угрожал распространиться на соседние постройки. По данным областной пожарно-спасательной службы, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. В Америке для пожарной команды обычный вечерний вызов неожиданно превратился в настоящую конную спасательную операцию. Пони весом больше 300 килограммов забрел в ручей и глубоко увяз в грязи. Добровольцы помогли освободить животное. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 26 градусов, переменная облачность. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Ахмеддатова.
1: Кто, если не я, с вами поделится исследованиями научными. Доказано, сотрудники офиса, которые сидят рядом с окошком, обычно себя чувствуют лучше и даже реже хотят уволиться. Получается, что карьерный рост начинается не с новой должности, а с удачного места у окошка. Ну, главное, не рассказывайте, да, об этом тем, кто сидит возле принтера или вообще без окон в каком-то кабинете. Давайте добавим в офисные будни немножечко романтики.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Right there, come on.

0: Мадонна и Джастин Тимберлейк в этом треке сочетаются почти так же хорошо, как кофе и зефирки. Прямо сейчас о погоде, на завтра. Наш спонсор — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, в Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура в Охе, Тымовском, а также в Углегорске завтра максимум плюс 19 градусов. В Смирных, Невельске, Хомске, а также в Курильске плюс 24. В Томари и Чехове плюс 21. В Северо-Курильске небольшой дождь и плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью 17 градусов с плюсом. Завтра днем без осадков, максимальная температура плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: 15:57 уже на часах. 5 часов пролетели незаметно. 5 часов моего эфира. И на этом мой эфир подходит к концу. Друзья, желаю вам сегодня осуществить все, что задумали, с огромным успехом. С вами была Катя Солдатова. Двигайтесь с позитивом, с музыкой в сердце. Скоро услышимся. Далее с вами побудет Таня Еркалиева. Примите ее тепло. Всех обняла. Пока.
1: Лето на АСТВ.

0: Бодро двигаемся в новый музыкальный час. На островах уже 16:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Водителей призвали соблюдать осторожность в местах дорожных работ. Валерий Лимаренко провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Курьер на электровелосипеде сбил женщину. На улице Чехова произошло ДТП, где автомобиль съехал в траншею, подготовленную для ремонта теплосетей. По предварительной информации, водитель проигнорировал дорожное ограждение. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Автомобилистам напоминают, на участках проведения земляных работ необходимо снижать скорость, соблюдать требования временных дорожных знаков и не объезжать защитные барьеры. Губернатор Валерий Лимаренко провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Участники рассмотрели состояние соответствующей защищенности объектов здравоохранения и культуры. По итогам обсуждения даны поручения, направленные на повышение уровня их безопасности. Также принято решение, которое позволит улучшить взаимодействие руководителей учреждений, персонала и правоохранительных органов при возникновении угроз. Отдельное внимание на встрече уделили профилактике распространения идеологии терроризма среди иностранных граждан. Как отметил глава региона, обеспечение безопасности требует постоянной работы. При этом важно не только совершенствовать техническую защищенность объектов, но и выстраивать четкое взаимодействие всех служб. В Южно-Сахалинске на улице Горького курьер службы доставки на электровелосипеде сбил 59-летнюю женщину. По предварительной информации госавтоинспекции, оба двигались по велосипедной дорожке в одном направлении. В результате наезда пострадавшую госпитализировали. По факту происшествия специалисты проводят проверку. Из Хабаровска на Сахалин доставили 47 пчелосемей для местных пасечников.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Запах пыли. Это мне напоминает о том, как я играл с братьями и сестрами на пляже с песком. Ну, на самом деле, Дмитрий, мне кажется, вам очень легко можно снова поностальгировать и вспомнить данный запах. Достаточно, ну, месяца три дома, наверное, не убираться, и как раз-таки этот запах снова появится.
0: По будням с 7 до 11 утра. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

Прогулялись по подиуму вместе с Бруно Марса. Прямо сейчас поговорим с вами о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок энергетиков 2А. Телефон 41 66 55.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, во всех перечисленных городах без осадков. В Александровске-Сахалинском синоптики обещают до плюс 19, в Ногликах потеплеет до плюс 22, в Поронайске воздух прогреется до плюс 25, в Красногорске температура поднимется до плюс 20, в Макарове до плюс 23, в Долинске и Охотском воздух прогреется до плюс 26, в Корсакове и Аниве потеплеет до плюс 24, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 21. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
5: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
7: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

ваших приемниках только что прозвучала песня «До рассвета» от Сати Казановой. Конечно, до рассвета еще далеко, но это не повод откладывать хорошее настроение на потом. Если сегодня хотелось найти повод улыбнуться, считайте, один уже прозвучал. Но добавляем к нему еще немного отличной музыки, и настроение ваше точно будет на высоте. Поэтому оставайтесь с нами в эфире Первого областного.

0: Двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедуры ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине продолжают переводить пассажирские поезда на экологичные топливо. Кампус «Сахалинтех» готов уже наполовину. Турпоток на Сахалин и Курилы продолжает расти. В Сахалинской области продолжается обновление пассажирских вагонов. До конца года еще 13 составов дальнего следования оборудуют системами отопления на жидком топливе. Два из них уже готовы к эксплуатации. После завершения работ в регионе будут курсировать 19 таких вагонов. Как отмечают в областном правительстве, переход на более экологичное топливо позволит сократить вредные выбросы и повысить надежность железнодорожных перевозок. Полностью завершить переоснащение пассажирского парка планируют к 2028 году. Министр строительства Николай Давыдов проинспектировал строительство научно-образовательного центра «Сахалинтех». Объект готов уже наполовину. Сейчас строители занимаются кровлей, прокладывают внутренние инженерные сети, параллельно выполняется устройство ливневой и бытовой канализации. Монтаж светопрозрачных конструкций идет с опережением графика. Как отметил глава регионального Минстроя, до конца сентября необходимо полностью закрыть тепловой контур здания. Это даст возможность войти в зиму и развернуть работы по отделке внутри помещений. Напомню, кампус «Сахалинтех» возводит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он станет современным пространством для учебы, науки и жизни. Туристический поток в Сахалинскую область продолжает расти. По данным регионального министерства туризма, в прошлом году острова посетили более 344 тысяч человек. Это рекордный показатель. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев отметил, что дальнейшее развитие туризма на Дальнем Востоке зависит от создания современной инфраструктуры. На Сахалине и Курилах продолжают строить гостиницы, глэмпинги и кемпинги, развивают транспортную сеть и открывают новые туристические маршруты. Все это делает островной регион более привлекательным для путешественников. В Ногликском районе на участок дороги, где раньше к автомобилистам выходили два медвежонка, теперь приходит взрослый медведь. Очевидцы сообщают, что некоторые водители продолжают подкармливать хищника прямо у обочины. Специалисты напоминают, кормить диких животных опасно. Привыкнув получать пищу от людей, звери начинают чаще выходить к дороге, что создает угрозу как для самих животных, так и для человека. В сафари-парке Сан-Диего впервые для североамериканской популяции ехидн

0: вызова экстренных операций.
1: Сахалин.
0: Радио АСТБ. Первое областное.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Самое время поговорить о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, во всех городах без осадков. В Александровске-Сахалинском синоптики обещают до плюс 19, в Ногликах потеплеет до плюс 22, в Поронайске воздух прогреется до плюс 25, в Красногорске температура поднимется до плюс 20, в Макарове до плюс 23, в Долинске и Охотском воздух прогреется до плюс 26, в Корсакове и Аниве потеплеет до плюс 24, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 21. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
3: Горячая вода – это хорошо.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
5: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й, 4-й этаж.
6: Телефон 51-55-66.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
10: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
13: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Никуда не улетаем, друзья. Прямо сейчас расскажу важную информацию для водителей Южно-Сахалинска. Завтра, 21 июля, на участке улицы Кирпичной временно ограничат движение. Это связано с проведением работ по асфальтированию. С 9 утра до 18.00 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Кирпичной в районе перекрестка с улицы Морской. Просим водителей учитывать информацию при планировании своих маршрутов, ну и, конечно, слушать хорошую музыку за рулем.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72

0: Позвоните кому-нибудь из близких, скажите, что очень скучаете, обязательно скоро увидитесь. Ну а на островах у нас с вами уже 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Невельске впервые выжил детеныш сивуча, родившийся в городской среде. Валерий Лимаренко провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. В Тамаринском районе на финишную прямую выходит ремонт моста через реку Новоселку. Невельский район получил новый повод для гордости. Лежбище сивучей в черте города стало единственным в мире месте, где морские львы приносят и успешно выращивают потомство прямо в городской среде. Как сообщил член Русского географического общества и Совета по морским млекопитающим Сергей Любаченко, впервые удалось проследить судьбу щенка, который родился и остался жив на волноломе. Позади у малыша вторая неделя жизни. Специалисты продолжают наблюдать за морским львенком. Губернатор Валерий Лимаренко провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Участники рассмотрели состояние соответствующей защищенности объектов здравоохранения и культуры. По итогам обсуждения даны поручения, направленные на повышение уровня их безопасности. Также приняты решения, которые позволят улучшить взаимодействие руководителей учреждений, персонала и правоохранительных органов при возникновении угроз. Отдельное внимание на встрече уделили профилактике распространения идеологии терроризма среди иностранных граждан. Как отметил глава региона, обеспечение безопасности требует постоянной работы. При этом важно не только совершенствовать техническую защищенность объектов, но и выстраивать четкое взаимодействие всех служб. В Тамаринском районе на финишную прямую выходит ремонт моста через реку Новоселку. На 124-м километре дороги Невельск-Тамари-аэропорт-Шахтерск подрядчик занимается устройством поверхностного водоотвода и ремонтирует берегозащитные сооружения. Объект планируют сдать уже в ноябре. Условия для безопасного движения транспорта будут обеспечены здесь в соответствии с современными требованиями. Модернизация моста проходит при поддержке президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Добавлю, в его рамках до конца года на Сахалине также отремонтируют мосты через реки Правда в Холмском районе и Христофоровка на дороге Лиственничная-Охотская. Ход работ на объектах нацпроекта находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Жители и гостей Корсакова приглашают на фестиваль экологии и здорового образа жизни. Он пройдет 1 августа с 14.00 до 18.00 на территории молодежного центра. Для гостей подготовили насыщенную программу. Квартирник под открытым небом, экологические мастер-классы, виртуальное путешествие на остров Манерон, дегустацию травяного чая, экологический тир и площадку по плетению коз. Вход на мероприятие свободный. Житель Германии Андре Артольф установил необычный мировой рекорд. За 30 секунд он лопнул вантузом 60 воздушных шаров, почти втрое превзойдя прежнее достижение. Рекордсмен признался, что справился даже быстрее отведенного времени и уже планирует

0: Таня Еркалиева.
1: Доброго вечера всем, кто сейчас с нами. Пусть этот новый музыкальный час станет маленьким путешествием, без чемоданов, билетов и долгих ожиданий. Просто устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и отправляемся в полет на волнах хорошей музыки вместе с Первым областным.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Пришло время поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, в Ахее и Тымовском без осадков потеплеет до плюс 19. В Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 24. В Углегорске и Тамаре без осадков температура поднимется до плюс 20. В Чехове без осадков 22 градуса со знаком плюс. В Невельске и Хомске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 23. В Северо-Курильске временами небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Курильске без осадков здесь до плюс 23. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio

0: Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
1: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Запах пыли. Это мне напоминает о том, как я играл с братьями и сестрами на пляже с песком. Ну, на самом деле, Дмитрий, мне кажется, вам очень легко можно снова поностальгировать и вспомнить данный запах. Достаточно, ну, месяца три дома, наверное, не убираться, и как раз-таки этот запах снова появится.
0: По будням с 7 до 11 утра. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
0: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Сегодня в выпуске история, от которой сердце бьется чаще, а на лице сама собой появляется улыбка. Держите сюжет, в котором сошлись наводнение, отважные спасатели, дрон и один очень упрямый, но невероятно везучий кот. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В китайской провинции Цзилинь случилось настоящее чудо. Кота, который двое суток провел на дереве посреди разлившейся реки, спасли с помощью дрона. Из-за сильных ливней вода поднялась так, что до дерева обычным способом было просто не добраться. Поэтому на помощь пришли волонтеры, полицейские и, конечно, операторы беспилотников.
1: Другие новости.
2: Спасатели придумали хитрый план. К дрону подвесили корзину, положили туда корм, чтобы соблазнить героя дня. Но первые две попытки не сработали. То ли кот был слишком напуган, то ли решил, что падать в корзину – это не его стиль. Но с третьей попытки все получилось. Котик запрыгнул в корзину, и дрон аккуратно доставил его на берег. После такого приключения животное, понятное дело, было сильно истощено. Его сразу повезли в ветеринарную клинику на осмотр. А один из участников операции даже заявил, что готов оставить пушистого у себя, если хозяин не найдется. Так что у этой истории очень счастливый финал, и это именно то, что нам нужно. Немного добра, немного изобретательности и много-много кошачьего везения. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Прямо сейчас предлагаю поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и мобил-сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, во всех населенных пунктах без осадков в Александровске-Сахалинском синоптики обещают до плюс 19, в Ногликах потеплеет до плюс 22, в Поронайске воздух прогреется до плюс 25. В Красногорске температура поднимется до плюс 20, в Макарове до плюс 23. В Долинске-Охотском воздух прогреется до плюс 26, в Корсакове и Аниве потеплеет до плюс 24. В Малокурильском и Южно-Курильске 21 градус со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж. Столица, второй этаж. Ситимолл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
6: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: И двигаемся в отличном настроении в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах уже 19 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка – второй этаж. Столица – второй этаж. Сети Мол – третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. В сахалинских дворах отремонтировали более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Кампус «Сахалинтех» готов уже наполовину. На Сахалин доставили 47 пчелосемей. В южных и центральных районах Сахалинской области завершили текущий ремонт дворовых территорий. В порядок привели свыше 26 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В Министерстве ЖКХ отметили, что в ряде муниципалитетов объемы ремонта превысили запланированные. Так, в Южно-Сахалинске обновили почти 11 тысяч квадратных метров вместо запланированных 7,5 тысяч. В Тамаринском и Невельском районах показатели также значительно превысили план. Сейчас ремонт продолжается в северной части острова. Жители могут оставить заявку на обновление дворов через администрацию своего района, горячую линию ЖКХ или платформу «Сахалин онлайн». Министр строительства Николай Давыдов проинспектировал строительство научно-образовательного центра «Сахалинтех». Объект готов уже наполовину. Сейчас строители занимаются кровлей и прокладывают внутренние инженерные сети. Параллельно выполняется устройство ливневой и бытовой канализации. Монтаж светопрозрачных конструкций идет с опережением графика. Как отметил глава регионального Минстроя, до конца сентября необходимо полностью закрыть тепловой контур здания. Это даст возможность войти в зиму и развернуть работы по отделке внутри помещений. Напомню, кампус «Сахалинтех» возводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он станет современным пространством для учебы, науки и жизни. Из Хабаровска на Сахалин доставили 47 пчелосемей для местных пасечников. Перед отправкой специалисты Россельхознадзора проверили каждую партию и подтвердили ветеринарную безопасность насекомых. Нарушений не выявили. Пчел перевозят в специальных вентилируемых пчелопакетах с кормом, рамками, с расплодом и пчелиной маткой. В ведомстве отвечают, что такой обмен между регионами помогает увеличить численность пчелиных семей, улучшать их генетику и повышать продуктивность пасек. Возраст молодых увеличился. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева. По ее словам, если ориентироваться на официальную классификацию ВОЗ, молодой возраст продолжается примерно до 45 лет. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывают круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Ру. Завтра, 21 июля, во всех перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском синоптики обещают до плюс 19, в Ногликах потеплеет до плюс 22. В Поронайске воздух прогреется до плюс 25, в Красногорске температура поднимется до плюс 20, в Макарове до плюс 23, в Долинске и Охотском воздух прогреется до плюс 26. В Корсакове и Аниме потеплеет до плюс 24, в Малокурильском и Южно-Курильске 21 градус со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
5: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
6: Поронайский молокозавод.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Самое время поговорить о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, в Ахи и Тымовском без осадков потеплеет до плюс 19. В Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 24. В Углегорске и Томаре также без осадков, температура поднимется до плюс 20. В Чехове осадки не ожидаются, 22 градуса со знаком плюс. В Невельске и Хомске без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 23. В Северо-Курильске временами небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Курильске без осадков, здесь до плюс 23. В Южно-Сахалинске осадки не ожидаются. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
4: А что ты везешь родственникам в подарок?
5: Рыбу и красную икру?
6: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
4: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
8: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
9: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
12: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юкласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
13: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
14: Легенда на радио АСТВ.
15: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Позволь мне сегодня рассказать тебе об органе, этом величественном чуде музыкального мира, которое порой кажется не инструментом, а целым собором звуков, воздвигнутым во славу гармонии. Представь, сотни, а порой тысячи труб, от крошечных свистящих до исполинских гудящих, словно морские волны или далекие громы. Клавиатура не одна, а несколько, плюс ряды педалей для ног, меха, нагнетающие воздух. Орган не просто инструмент, это настоящий музыкальный город, где каждый звук, как улица, площадь или башня в грандиозном архитектурном ансамбле. Его история тянется сквозь века. Уже в античности были прообразы органа, а в средние века он обрел свое истинное призвание – звучать в храмах. Под высокими сводами соборов его голос наполнял пространство, возносил мысли к небесам, заставлял сердца замирать от благоговения. Но орган не только церковный житель. Он звучал и в дворцовых залах, а сегодня звучит и в концертных. Везде, где нужна мощь и глубина. Эта музыка обволакивает тебя со всех сторон. Она заставляет расправить плечи и почувствовать что-то по-настоящему великое. И это не просто ноты. Это голос самого здания, его каменная душа, которая наконец-то обрела дар речи. Орган не просто играет музыку, он строит миры, рассказывает эпосы, говорит на языке, понятном душе без слов. И при всей своей величественности он готов поделиться этим даром с каждым, кто готов слушать сердцем.
1: Звуки музыки.

0: Давайте с вами крепко обнимемся, но не в последний раз. Просто вместе отправимся в новый музыкальный час на Сахалине. Курилах уже 20 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Сити Молл» – третий этаж. Для Сахалинской области скорректировали прогнозы вылова горбуши. По итогам исследований специалисты получили нетипичную картину. Значительные уловы зафиксированы только в проливах Южных Курильских островов, тогда как в северных проливах существенных уловов не отмечено. Сейчас основа траловых уловов составляет горбуша Сахалино-Курильских стад, а вот доля западно-камчатской горбуши, которая в последние годы определяла картину всей рыбалки, составляла лишь порядка 10%. По итогам этих данных и при благоприятных условиях ученые считают, что уловы островных рыбаков могут составить от 40 до 50 тысяч тонн. Губернатор Валерий Лимаренко провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Участники рассмотрели состояние соответствующей защищенности объектов здравоохранения и культуры. По итогам обсуждения даны поручения, направленные на повышение уровня их безопасности. Также принято решение, которое позволит улучшить взаимодействие руководителей учреждений, персонала и правоохранительных органов при возникновении угроз. Отдельное внимание на встрече уделили профилактике распространения идеологии терроризма среди иностранных граждан. Как отметил глава региона, обеспечение безопасности требует постоянной работы. При этом важно не только совершенствовать техническую защищенность объектов, но и выстраивать четкое взаимодействие всех служб. Министр строительства Николай Давыдов проинспектировал строительство научно-образовательного центра «Сахалинтех». Объект готов уже наполовину. Сейчас строители занимаются кровлей и прокладывают внутренние инженерные сети. Параллельно выполняется устройство ливневой и бытовой канализации. Монтаж светопрозрачных конструкций идет с опережением графика. Как отметил глава регионального Минстроя, до конца сентября необходимо полностью закрыть тепловой контур здания. Это даст возможность войти в зиму и развернуть работы по отделке внутри помещений. Напомню, кампус «Сахалинтех» возводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он станет современным пространством для учебы, науки и жизни. В Тамаринском районе на финишную прямую выходит ремонт моста через реку Новоселку. На 124-м километре дороги Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск подрядчик занимается устройством поверхностного водоотвода и ремонтирует берегозащитные сооружения. Объект планируют сдать уже в ноябре. Условия для безопасного движения транспорта будут обеспечены здесь в соответствии с современными требованиями. Модернизация моста проходит при поддержке президентского нацпроекта «Инфраструктуры для жизни». Добавлю, в его рамках до конца года на Сахалине также отремонтируют мосты через реки Правда в Хомском районе и Христофоровка на дороге Лиственничная-Охотская. Ход работ на объектах нацпроекта находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. В областном центре усилили проверки водителей средств индивидуальной мобильности. Первый совместный рейд провели сотрудники госавтоинспекции, представители кикшеринговой компании и Центра управления городской мобильностью. В центре внимания самые распространенные нарушения – езда вдвоем, перевозка пассажиров, пересечение пешеходных переходов без спешивания и использование электросамокатов несовершеннолетними. Отдельно проверили владельцев мощных СИМ. Для их управления требуются водительские права. В ином случае электросамокат отправляют на специализированную стоянку. Подобные рейды в областном центре теперь планируют проводить регулярно. На Итурупе открыли центр водных видов спорта с уникальной программой погружений для сертифицированных дайверов и ознакомительными для туристов, а также обучающими курсами для новичков. Сейчас проект работает в демо-режиме. До 2030 года планируют создать полноценный дайвинг-центр. По мнению специалистов, это должно способствовать привлечению туристов в регион и повышению инвестиционной привлекательности Курил. В Америке пожарным пришлось проводить необычную спасательную операцию. Пони весом более 300 килограммов забрел в ручей и глубоко увяз в грязи. Добровольцы помогли освободить животное. Для пожарной команды обычный вечерний вызов неожиданно превратился в настоящую конную спасательную операцию. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: немного поностальгировали, а теперь давайте поговорим о погоде на завтра, друзья. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков. Синоптики обещают до плюс 19. Вообще во всех ниже перечисленных городах без осадков погода, в Ногликах потеплеет до плюс 22, в Поронайске воздух прогреется до плюс 25, в Красногорске температура поднимется до плюс 20, в Макарове до плюс 23. В Долинске-Охотском воздух прогреется до плюс 26, в Корсакове и Аниве потеплеет до плюс 24, в Малокурильском и Южнокурильске 21 градус со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
4: Аккумулятор на легковое авто?
5: База техника!
4: А аккумулятор на грузовое авто?
5: База техника!
4: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
5: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

путешествие по 25 годам радиовещания Первого областного продолжается. Впереди вас ждет еще целый час, в котором вы услышите свои любимые песни, под которые танцевали в детстве, молодости и юности. Я считаю, что именно такой план станет идеальным завершением вашего вечера. Ну а мой эфир на сегодня подходит к концу. С вами все эти 5 часов была Таня Иркалиева. Желаю вам как следует отдохнуть перед новым днем и новыми свершениями. Услышимся совсем скоро. Всем пока-пока.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Грузовых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков. Синоптики обещают до плюс 19. В Ногликах также без осадков, потеплеет до плюс 22. В Поронайске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 25. В Красногорске без осадков температура поднимется до плюс 20. Осадки не ожидаются и в Макарове, там до плюс 23. В Долинске-Охотском без осадков воздух прогреется до плюс 26. В Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 24. В Малокурильском и Южно-Курильске также без осадков, здесь до плюс 21. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

Процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, вам предстоит заниматься домашними хлопотами. Возможны разногласия, которые плохо повлияют на семейные отношения. На работе влиятельные лица окажут вам поддержку. Тельцы, возможны трудности в работе, они испортят вам настроение. Не стоит совершать покупки, возможны романтические встречи. Близнецы, вы можете поучаствовать в деловых переговорах, которые принесут вам большую прибыль. Займитесь решением личных проблем. Раки, день подходит для неформального общения. Удачно решатся все важные вопросы. В конце дня возможны неприятности. Будьте внимательны. Львы, вы сможете добиться успехов на работе, будьте терпеливыми. В личной жизни доверьтесь интуиции, уделяйте внимание родственникам. Девы, возможны приятные неожиданности, у вас появится возможность дополнительно заработать. Устройте праздник для родственников. Весы, вам сложно налаживать общение с окружающими, не говорите никому лишнего. Физические нагрузки должны быть умеренными, вечером занимайтесь семейными делами. Скорпионы, вам сложно сделать запланированные дела. Расставьте приоритеты и занимайтесь тем, что действительно важно. Вечером поменяйте обстановку. Стрельцы, вы сможете побывать на массовых мероприятиях и принять участие в новых проектах. Сейчас прекрасное время для продвижения по карьерной лестнице. Козероги, займитесь решением актуальных задач, продумывайте каждый свой шаг, возможны финансовые поступления. Вечер подходит для романтических свиданий. Водолеи, вы сможете найти ответы на все вопросы, возможны деловые поездки. Уделите внимание домашним делам, не вступайте в выяснение отношений. И, наконец, рыбы, события этого дня могут застать вас врасплох. Вам придется адаптироваться под новые обстоятельства, возможны приятные сюрпризы от любимого человека. Таковы планы звезд для нас с вами, друзья. Двигаемся далее. Спонсор гороскопа, центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.

0: Братья Гримм дарят нам возможность вспомнить, как это было. Трек «Кустурица» 2005 года. Сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе и Чехове до плюс 19. В Тымовском и Томаре ожидается 22 градуса. В Смирных и Углегорске 15 градусов тепла. В Невельске, Холмске и Курильске воздух прогреется до 24 градусов, а в Холмске плюс 23. В Северо-Курильске сегодня ожидаются осадки в виде дождя, 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске погода без осадков, 28 градусов, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, друзья, давайте посмотрим, насколько вы сможете справиться с задачей. В начале часа я для вас озвучил кодовую фразу, которой прямо сейчас вам нужно будет ответить не на звонок, без всяких дополнительных слов. И, я думаю, сразу приступим к обзвону всех тех, кто подал заявки на данную игру. Давайте начнем с первого человека, на которого, так сказать, у меня упал глаз. Уже набирается номер телефона. И пошли гудки.
1: Витя, тебе позвонили? Отвечай.
2: Таблетка позитива без рекламы и нарратива.
0: Отлично, отлично. А я сижу, жду. Додумаетесь ли вы просто сказать ту самую фразу, а вы взяли и додумались? Поэтому для вас сейчас прозвучит порция аплодисментов. Я не на ту кнопку нажал. Отлично. Марго, скажите, пожалуйста, чем занимаетесь?
2: Работаю.
0: Отлично. А вот вы нам, кстати, очень так интересно сообщение написали. Марго, двоеточие, Рита. Осмелюсь предположить, вас зовут Маргарита. Я правильно понимаю?
2: Правильно, да. Я просто ее скопировала с прошлого раза.
0: А, вы уже много дней пытаетесь попасть
2: Конечно,
0: в данную игру.
2: Пытаюсь.
0: Ну вот видите, вот сегодня вам как раз-таки повезло, я вас с этим поздравляю, вы выиграли большую пиццу Посейдон, мне остается вам Спасибо. Пожелать, получается, приятного аппетита и хорошего рабочего дня.
2: Спасибо.
0: Отличного настроения, до новых встреч, пока-пока. Друзья, обязательно играйте вместе с нами, выигрывайте призы и все это делайте в эфире Радио СТВ. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру.
3: Идет!

Давайте немного поговорим, друзья, о технологиях. Осенью состоится главный IT-форум, который называется «Цифровые решения». Мероприятие пройдет с 6 по 10 октября. Все это будет в Москве, в Национальном центре «Россия». В этом году, кстати, форум впервые получит международный статус. Ожидается до 20 тысяч гостей, включая представителей более чем 100 стран. Что ожидает на форуме? Ну, естественно, будет огромное количество спикеров, которые будут рассказывать всевозможные разные темы, которые затрагивают и искусственный интеллект, и гаджеты, и развитие той самой IT-инфраструктуры. Но все дни на полях форума будут также работать выставки современных IT-решений от компаний-лидеров отрасли. Гости смогут познакомиться с технологическими новинками, которые уже применяются в разных отраслях. Выставка объединит 6 интерактивных зон, соответствующих ключевым тематическим направлениям форума. В общем и целом, друзья, узнавайте более подробно. Если вы в то время планируете как раз-таки находиться в городе Москва, обязательно посетите данное место. Думаю, увидите для себя много интересного. Мы двигаемся далее. Спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».

0: Somebody That I Used To Know. Именно такая композиция, точнее, микс на нее только что прозвучал для нас с вами. Давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске – 22 градуса. В Ногликах и Поронайске отметка будет равна 24 градусам. В Макарове до плюс 14, в Долинске ожидается 18 градусов выше нуля. В Охотском отметка будет равна 26, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 22. В Корсакове и Иваниве осадки в виде дождя, воздух прогреется до плюс 30. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, на термометре в районе 28 градусов, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 67.
6: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
7: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40 18 18.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
11: Аккумулятор на легковое авто?
12: База техника!
11: А аккумулятор на грузовое авто?
12: База техника!
13: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
12: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

Самая натуральная песня в репертуаре коллектива Imagine Dragons, ну, как минимум по названию, друзья. На этом потихонечку мне приходится закруглять сегодняшний утренний эфир. Друзья, напоминаю, что с вами все это время был у микрофона Игорь Орлов. Остается мне пожелать только, чтобы ваше вторник, друзья, очень сильно хочется, видимо, выходные, чтобы ваш вторник действительно максимально плавно, наверное, прошел и хорошо. Поэтому для того, чтобы так и было, оставайтесь вместе с нами на радио АСТВ, слушайте хорошую музыку, играйте в игры, заряжайтесь позитивом, больше улыбайтесь и ловите как раз-таки то самое хорошее настроение. До новых встреч, услышимся на Первом областном. Пока-пока. А я напоминаю, что спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейки и многое другое – все по доступным ценам.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Темная лошадка Кэти Перри на волне радио СТВ завершила час. Островное время 11.00. Узнаем о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Выпуском новостей в студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинская область установила рекорд по турпотоку. У пользователей рыболовных участков на Сахалине появились свои инспекторы. Сахалинцы за выходные отдали мошенникам почти 5 миллионов рублей. Сахалинская область установила рекорд по турпотоку, выведя дальневосточный туризм на мировой уровень. По данным регионального Минтуризма, в прошлом году острова установили очередной исторический рекорд по числу гостей – больше 344 тысяч человек. Стабильный интерес к Сахалину и Курилам увеличивается ежегодно в среднем на 10-15%, а сам регион трансформируется в круглогодичное направление для гостей. Летом для жителей и туристов доступны сертифицированные пляжи, активный отдых, а курорт «Горный воздух» закрепил за собой статус всесезонной локации, предлагает посетителям сети Катроп, масштабные мероприятия и современный тюбинг-парк. Автозаправочная станция на улице Железнодорожной в Холмске временно не работает. На территории проводят благоустройство. На прошлой неделе АЗС работала через день, но сейчас такой формат невозможен. Специалисты приступили к основным этапам работ. Сейчас на объекте выполняют выемку грунта, засыпку щебня и подготовку к последующей укладке асфальта. При благоприятной погоде работу АЗС планируют возобновить до 25 июля 2026 года. А пока жителям рекомендуют пользоваться ближайшими альтернативными заправками. У пользователей рыболовных участков на Сахалине появились свои инспекторы. Их задача – следить за соблюдением правил рыболовства на своей территории. Специалисты помогают фиксировать нарушения, составлять акты и передавать информацию в Росрыболовство. Так, 18 июля производственные инспекторы обнаружили две незаконные ставные сети на реке Ай в Долинском районе. Они передали информацию в Сахалино-Курильское территориальное управление. По данному факту возбудили два административных дела. За выходные в Сахалинской области зарегистрировали три факта мошенничества. Общий ущерб составил почти 5 миллионов рублей. Первый случай зарегистрировали в Ахинском районе. Там неизвестные убедили женщину 1980 года рождения вложить деньги в инвестиции. В Поронайске 77-летнюю местную жительницу убедили передать деньги курьеру под предлогом декларирования сбережений. Третьей жертвой стала 82-летняя жительница Корсакова. Ей несколько раз звонили неизвестные, расспрашивали о банковском счете и предлагали снять деньги. Сначала женщина отказалась, но позже обнаружила, что с ее счета пропали 39 995 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, полиция проводит следственные действия. В Испании открыли первый отель для комнатных растений. Жители Мадрида, уезжающие в отпуск, теперь могут оставить свои комнатные цветы не соседям, а профессиональным сиделкам в специализированной гостинице. Несмотря на то, что проект рассчитан на все лето, прием новых постояльцев уже временно приостановлен. Организаторы сообщили, что количество желающих воспользоваться сервисом превысило все ожидания, и свободные места в прохладном помещении закончились. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 24 градуса выше нуля. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
3: С ЖКХ, как всем известно, жить предельно интересно. То трубу прорвало где-то, то в подъезде света нету. Об этих неприятностях куда нужно сообщать?
1: Работает горячая линия. Набирай звездочка 0065.
3: 8 800 302 0065. Горячая линия по вопросам ЖКХ для сахалинцев и курильчан.
1: Получить информацию.